Rock. Зірок. Рок будильник. Заряди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будильник. Стоп.